0: ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱢᱟᱛᱨᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱟᱵᱞᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ, ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ᱾ ᱛᱟᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱮᱭᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱤᱡᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱠᱟᱭᱨᱟ ᱢᱤᱴᱷᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱫᱷᱩᱯ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱰᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱟᱠᱚ, ᱯᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱰᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚ
1: ᱡᱩᱲᱦᱟᱹᱜᱼᱟ,
0: ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ
1: ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ,
0: ᱦᱳᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱟᱠᱚ, ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱰᱟᱠᱮ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱰᱟᱠᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱷᱮᱱᱛᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱚᱜᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱫᱮᱜᱼᱟ,
1: ᱩᱞᱴᱟᱹ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱱᱚᱝᱠᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱ
0: ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮ
0: ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱪᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ,
1: ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ
0: ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱟ ᱤᱛᱩᱫ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱸᱫᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ
1: ᱜᱚᱜᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱞ ᱡᱷᱚᱠᱮᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱞ ᱠᱟᱨᱟᱢ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ,
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ,
0: ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱩᱨᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱧᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱛᱚᱦᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚ, ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱡ ᱟᱵᱟ ᱠᱷᱮᱲᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮ ᱵᱩᱞ ᱠᱚ, ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱮᱲᱟᱭ ᱡᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱪᱟᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ, ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ
0: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱪᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ
0: ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱤᱱᱠᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ, ᱤᱱᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ, ᱱᱚᱣᱟ
1: ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱪᱩᱢᱟᱹᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ,
1: ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ,
0: ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱚᱜᱼᱟ,
1: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱝᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱩᱥᱴᱤ
0: ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱟᱠᱚ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱥᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ